0: 19-én eljön a mi időnk, mert ekkor az ú... Очень хороший будет возокрасен с московской телевидения будет и говно ты покрываная.
1: Кому рекламу-то hallottak?
2: Csak te vagy ne.